Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».

0: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о зарплатах, квартирах и рабочих профессиях в Нижнем. О средних ценах на бензин, озвученных Нижегородстатом. Но вначале о ценах на бензин, которые ломают всю статистику. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неофер.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортичке «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: В эфире радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

your business. Take a trip to East and West. Find the tune.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий.

0: Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60, дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет до +19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Oh, while we're living in.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило

почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет до плюс 19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

У-у-у. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. И сегодня уже 16 июля. Вот и половина лета пролетела. Что делать? Но впереди же красивая осень еще. Нас тоже должно рок. А потом новогодние праздники. А потом прекрасная весна и снова лето. Поэтому все никуда ничего не девается. Все нормально, все хорошо, друзья. Продолжаем работать. Сегодня четверг. Какой день будний. Создан для того, чтобы трудиться. Потому что до выходных еще время есть, надо поработать. Так что

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit-nn.ru.
5: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Папа, а что такое семья?
4: Семья – это самое большое счастье.
5: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Uncle Soul. Радио Рандеву 8:26. В ближайшее время будем с вами слушать музыку, которую нам подарят замечательные музыканты Room 5, Sultans, Thomas Anderson, Studio Rolling Stones, суперкоманда Chicago. Прямо сейчас Vivo с композицией Zivert Credo. У нее просто блестящий вариант. И настроение сразу поднимается, и танцевать можно. Итак, друзья, прежде расскажу вам о том, что происходит на улицах Нижнего. Там 0 баллов на мостах, это прекрасно, и никаких серьезных заторов нет. От проспекта Ленина до Комсомольской площади скорость упала до 3 км в час, но длится эта пробочка, самая большая, аж 12 минут. Не больше. Так что, понимаете, все прекрасно. Был бы бензин, ха-хай. А так, дороги, в общем-то, свободные. Вот. Ну разве вот эта музыка не заставляет нас радоваться жизни? Что бы ни происходило с тобой, и какие бы чувства ты в данный момент не испытывал, послушай веселую, позитивную, живую музыку, и все в твоей жизни наладится.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

и о погоде. Расскажем вам, дорогие друзья, в данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 18 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, пасмурно, ну, как синоптики считают, без существенных осадков, но все-таки осадки возможны. Область у нас большая, вот где-то возможно, где-то не очень. Хотя вот сейчас вот показывают они, что к 12 должны сильный такой дождь начаться. Но поживем, увидим. Самое главное, что все-таки не вот уж ливни-ливни, все в порядке. Средняя температура воздуха плюс 21 днем ожидается. Но что будет на самом деле, узнаем чуть позже.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделала.

0: Вихторян – архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Вихторян.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о зарплатах, квартирах и рабочих профессиях в Нижнем. О средних ценах на бензин, озвученных Нижегородстатом. Но вначале о ценах на бензин, которые ломают всю статистику. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен.

0: Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60, дизель стоил 80 рублей 10 копеек. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет до плюс 19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Джефф Каскадо, Радио Рандеву, Love is in the air. Красивая песня про любовь в начале часа. Мне кажется, это прекрасный задел. Дальше должно быть тоже все по любви и достаточно положительно. Будем с вами слушать музыку, которую нам подарит Зиверт, Блонди, Марио Бионди, Алексей Чумаков, Фредди Меркьюри, Лондон Битс, Скотт Брэдли и Кейси Адамс. А прямо сейчас очередная версия бессмертной песни «Derry Go». И неважно уже, кто исполняет, главное, это музыка, которая где-то там внутри нас уже вшита, зашита и навсегда расположившаяся будет существовать. И когда мы будем слушать эту музыку, нам всегда захочется пойти и потанцевать. Может быть, не сделать это, но захочется абсолютно точно. Всем хорошего рабочего дня, желает Блюзов Алексей и радиостанции, которой буквально на днях исполнилось

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

грустное произведение, мне кажется. Очень одна, Зиверт, хотя, с другой стороны, одному побыть очень даже полезно. Можно подумать о многом. Никто не отвлекает, ничто не отвлекает. И ты вроде как становишься немного лучше. Расскажу вам о том, что происходит на дорогах. В Нижнем Новгороде 3 балла, лишь местами затруднения. Пара мест, когда нам приходится ехать с очень маленькой скоростью, больше 10 минут. Это Московское шоссе от Тепличной улицы до Кузбасской улицы. Там скорость 11 км в час, время прохождения пробки около 15-20 минут. И от проспекта Ленина до Комсомольской площади мы ползем со скоростью 3 км в час. Прохожие нас опережают, но там тоже не вот уж долго, 15 минут на это потребуется. Остальные пробки длятся меньше 10 минут. Что касается мостов, в центр 5 баллов, метромост – это максимальный показатель. Остальные направления всех мостов в среднем показывают 0 баллов.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Марио Бьонди, радио Рандеву, 9:28. Пришло время поздравить наших именинников. Сегодняшнего дня всех тех, кто родился 16 июля, мы поздравляем с днем рождения, дорогие наши радиослушатели. С праздником вас всего самого наилучшего. Середина лета наступила, ваш день рождения тоже. И вместе с вами в этот день родились еще одни такие замечательные люди, про которых хочется рассказать. Итак, в 1859 году в этот день родилась Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина, урожденная Климова, русская и советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Кстати, получила она это звание одной из первых вообще в истории этого звания, народная артистка СССР. 13 человек первых были, она среди них. На профессиональной, это в 36 году было, кстати, на профессиональной сцене с 18 лет долгие годы работала в театре «Корж», а в 33 году, когда ей было уже за 70, она перешла в Малый театр и прославилась с нем исполнением роли старух. И таких же добрых и мудрых играла в кино. В 1885 году родился Николай Леонидович Коновалов, актер театра и кино, снимался в классике «Музыкальной истории», «Антон Иванович Сердится», «Свадьба», «Весна», ну, потрясающий фильм. В 1887 году родился Алексей Григорьевич Алексеев, артист эстрады, режиссер, один из создателей нового тогда для России эстрадного жанра под названием «Конферанс». 115 лет назад в этот день родилась Джинджер Роджерс, танцовщица и актриса. В 1917 году родился Павел Иванович Камозин, летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза. 105 лет назад в этот день родился французский кутюрье Ги Ля-Рош. В 1923 году в этот день родился Семен Эммануилович Лерман, театральный актер и режиссер, народный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. В 50-м году он стал актером Харьковского театра русской драмы, а с 64-го актер и потом уже главный режиссер русского драматического театра в Таллине. И с 73-го года он приехал в город Горький. Режиссер Горького государственного театра драмы имени Горького он стал в 73-м году, а в 82-м году и всю свою жизнь он уже дальше отдал нашему Нижегородскому театру комедии и был в нем главным режиссером, одновременно с работой в театре преподавал в театральном училище. Вечная память этому человеку, который связал многие-многие годы с нашим городом. В 1928 году родился Андрей Дмитриевич Дементьев, потрясающий поэт, который сотрудничал с разными композиторами, но особенно прекрасные песни получались с Евгением Мартыновым. Они вместе написали «Алёнушку», «Лебединую верность», «Отчий дом», «Балладу о матери» и многие-многие другие. В 1937 году родилась Ада Роговцева, советская актриса театра и кино, «Укрощение огня», «Вечный зов», «Салют Марии», народная артистка СССР. В 1938 году родился Владимир Дмитриевич Нахабцев, человек, который стал великим кинооператором и работал со многими известными режиссерами, но, наверное, самые прославленные фильмы он снял вместе с Эльдаром Рязановым и Марком Захаровым. В 1953 году родился киноактер, бывший боксер, он там кем только не был, и тренер бойцовских собак, и вышибала в баре для трансвеститов, но самое главное, конечно же, он стал любимцем женской части этой планеты. Я говорю о Микки Рурке, который был так красив в молодости и который немного странно выглядит сейчас, как, впрочем, и живет. Микки Рурк, в любом случае, это легенда кино. В 1958 году родился танцор ирландского происхождения, лидер коллектива «Riverdance» Майкл Флетли. А в 1960 году в этот день родился гениальный актер Сергей Вячеславович Цепов. И родился он 16 июля 60-го года в городе Кстово Нижегородской области, тогда еще Горьковской области. В школьные годы занимался в студии при кукольном театре. После 8 класса поступил на кукольное отделение театрального училища. Отучившись 2 года, был призван в армию, когда вернулся, перевелся на драматическое отделение, на курс, который вел сегодняшний именинник Семен Иванович Лерман, художественный руководитель Нижегородского, а тогда Горьковского еще театра комедии. В 1989 году
Его пригласили в Ярославский академический театр драмы имени Волкова, где спустя несколько лет он стал ведущим актером. Ну, а потом кино. Больше 100 ролей. Совершенно гениально сыгранных, потому что этот человек, Сергей Вячеславович Цепов, он не играет. Он живет в кадре. Поэтому он участник, ну, наверное, всех основных фильмов и сериалов, которые выходят сейчас. Успевает все. 65 лет назад в этот день родился Жан-Кристоф Гранже, французский писатель, автор сюжетных произведений, популярность которого выросла после экранизации его романа «Багровые реки». В кино, как известно, главную роль там сыграл Жан Рено. Абсолютный кинохит. В 1962 году родился Григорий Викторович Лепс, а в 1968 году Леонид Николаевич Агутин. Потрясающий музыкант, композитор и, конечно же, певец. 55 лет назад в этот день родилась сегодня юбилей, отмечает Виктория Юрьевна Тарасова, актриса театра и кино. Она же потрясающая, удивительная, озорная, красивая. Я не знаю больше слов, какие произнести, потому что сердце мое наполняется сразу любовью, когда я вспоминаю ее. Виктория Тарасова, Ирина Зимина, начальник ОВД «Пятницкий» из сериалов «Глухарь», «Карпов» и «Пятницкий», соответственно. Ну, завершать мы будем, естественно, наш рассказ с песней. И еще раз поздравлением всех наших радиослушателей, которые в этот день отмечают свой праздник. С днем рождения, любви, мира и счастья. Ну и, конечно же, попросим нашего именинника, главного музыкального сегодняшнего дня, Леонида Агутина, спеть песню. Ему поможет в этом его товарищ Томас Невегрин. Всем любви, мира и счастья, друзья. Мы желаем искренне это радио-рандеву. Оставайтесь в

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

конечно, большой красавчик Алексей Чумаков, потрясающий вокалист и музыкант. Радио-рандеву 9 часов и 47 минут. Друзья, я вообще-то буду с вами прощаться, потому что отправляюсь догуливать свой отпуск в этот дождливый хмурый день. Ну, что делать, что делать? Вас оставлю в компании в этом часе с Фредди Меркьюри и композицией «Full Around», а также Скоттом Брэдли и Кейси Адамс, которые представят удивительный вариант песни «Hello». Ну а также попрощаюсь по традиции с вами, когда мы прощаемся больше, чем на день. Я ставлю эту песню. Папика и Алессандро Питони, «Arrivederci, questa sera». Обязательно с кем-то встретимся, и даже сегодня. Ну а с кем-то чуть позже, через недельку. С небольшим. Всем любви, мира и счастья. Желает блюзов Алексей. До свидания, друзья. Всего вам самого светлого, самого доброго и только-только самого настоящего. До свидания.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5

половиной, 95-го 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добра. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60, дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 850.

0: 57 рублей в месяц, это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет, до плюс 19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
4: Рандеву». Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас открываем, освещаем. И мне кажется, сегодняшний гость нашей студии расскажет много интересного и важного для каждого из нас, ввиду и вообще геополитической обстановки, и в целом, если вы стремитесь развиваться, открывать для себя новые направления для вашего бизнеса, эта информация будет важна. У нас в гостях коммерческий директор компании «Правый берег Логистика» Карина Николаевна Николина. Карина Николаевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте всем. Всем хорошего, теплого летнего вечера. Спасибо за приглашение.
4: Спасибо вам. Вообще, мы пригласили вас для того, чтобы обсудить вот какой момент. Китай, Поднебесная, да, вот как только не называют эту страну, сейчас для нас это является не только стратегическим партнером, но и источником для того, чтобы те, кто занимается бизнесом, могли этот бизнес выстроить. Но вот для тех, кто, например, только планирует зайти в этот регион, сталкивается с массой вопросов. Например, компания планирует закупить оборудование в Китае, но вот раньше не работала с поставщиками из Китая. Есть ли какой-то, может быть, рейтинг, я не знаю, вопросов или задач, или проблем, с которыми может столкнуться бизнес, вот имея такой запрос?
5: Ну, смотрите, во-первых, у нас сейчас все неожиданно стали экспертами по Китаю. Тема достаточно модная, раскрученная. Множество блогов, блогеров, умельцев и так далее. Мы занимаемся, в принципе, достаточно специфической отраслью. Это логистика и вообще сопровождение внешнеэкономической деятельности. Поэтому я могу отвечать за свой конкретный сектор. За весь Китай не могу отвечать. Но что касается вашего вопроса, я бы, может быть, немножко его модифицировала, что ли. Вы говорите про новичков, да, или которые там компании, которые собираются заходить так или иначе в Китай. И здесь надо уточнить, эти компании, в принципе, с нуля, они новички вообще во внешнеэкономической деятельности, то есть неважно, они вот первый раз решили, в принципе, с зарубежьем работать. Или именно конкретно с Китаем, потому что, ну, принцип внешнеэкономической деятельности, по большому счету, в большинстве стран он одинаковый. И здесь, в общем-то, какой-то принципиальной разницы нет. Вся специфика, ну, как бы провалы такие, просчеты, которые бывают, они скрыты именно в специфике внешнеэкономической деятельности. Это не учет каких-то таможенных аспектов, не учет изначально усилившегося контроля по проверке, инспекции товара и по сертификации товара. Но есть, конечно, и некоторые моменты, которые характерны строго для Китая. Можно, например, ну, это как пример, я не буду, наверное, все перечислять, это целый лекция конечно будет. Но вот как такой яркий пример, это, например, неучет экспортного НДС, да, когда товар... Ну, смотрите, если мы говорим вот бытовым языком, просто и с такими с красочными примерами, мы все с вами знаем, что такое duty-free, почему как бы считается, что там товар дешевле. Как, почему?
4: Вот как я бы сказал, считает. Как бы
5: ну,
4: считает.
5: Ну, последние хорошо. Годы у нас вообще все идет да. непонятно угу. как, но всегда так было. Идея duty-free была в этом. Она заключается в том, что ты, по сути, находишься вне какой-либо страны, ты в нейтральной uh-huh. зоне. Любая страна облагает налогом да, на добавленную uh-huh. стоимость любой товар. И когда товар покидает одну страну, он очищается от этого НДС, да, а когда въезжает в страну, там, uh-huh. например, к нам, да, uh-huh. мы сразу платим ввозной, так называемый uh-huh. НДС. Вот. И когда ты между там и сям, uh-huh. товар не содержит НДС, он содержит стоимость, uh-huh. по сути дела. Вот. Поэтому китайцы как бы такое есть, безусловно. Они любят это иногда на шельмачка протащить свой китайский НДС и эту цену поставить. И будут очень убедительно на всякий случай. Вот можно посоветовать здесь просто показать себя таким чуть-чуть экспертом, сказать, а теперь предложите мне без НДС. То же самое. Но это такой пример, опять же, это вот он просто яркий. Но опять же, это не факт, что это работать будет всегда. А так, в целом, я бы просто обратила внимание любому начинающему вот, предпринимателю, который хочет заниматься поставками из Китая, в первую очередь делать расчеты. Расчеты всего, чего может быть, и, конечно, обращаться к профессионалам, потому что есть много скрытых всяких вещей, типа экологического сбора, который у нас введен сейчас. Uh-huh. Или надо проверять товары на эти несчастные честные знаки, которые сейчас множатся и множатся уже как грибы, и уже скоро их будет больше, чем не будет. Uh-huh. Вот такого плана, наверное.
4: Ну, вот вещи. Я как раз, да, к этому вел, потому что я понимаю, что новичков сейчас, наверное, в бизнесе не так много, но, может быть, кто-то решил, знаете, вот так вот подумать. Ага, у меня вот несколько посредников, вот лучше бы работать, может быть, с одним, да, и сократить так вот издержки. И вот, тем не менее, если учитывать все эти сложности, вот как раз может показаться, что обращаться к такому посреднику, да, это, собственно, возможно, будет не очень-то идешь, а вы, собственно, я так понимаю, помогаете за счет вот этих тонкостей, да, вот этих нюансов еще и сэкономить. Правильно понимаю?
5: Ну, вот смотрите, мы, наша компания, мы не посредник, мы сервисная компания, мы uh-huh. помогаем как раз. То есть посредник в моем бытовом понимании это все-таки кто купил и перепродал, наверное, да, кто чем-то обладает и может как-то с выгодой да. это продать. Мы не продаем товар, мы все-таки продаем услугу. Uh-huh. И мы как раз все, что мы можем сделать здесь, в каком плане сэкономить? Мы, наверное, я бы так выразилась, мы поможем сэкономить потенциально избежать рисков. Вот в чем. Да? То есть не секрет, что за морем телушка, полушка, дал рубль перевоз, но вот в этом перевозе, да, к сожалению, вот как я уже говорила, очень uh-huh. много часто не учитывается изначально. Вот принципиально, на мой взгляд, все-таки первую голову обращать внимание на таможню. Все-таки это важнее даже логистики, если честно. Потому что здесь самые-самые могут быть скрытые нюансы.
4: А если говорить вот про услуги, которые вы предоставляете, если вот как-то, может быть, подробнее, в чем заключается ваш спектр помощи? Как устроена экономика вашей услуги? Может быть, вот сопровождение груза, да, вот это таможенное оформление, mm-hmm. сама логистика?
5: Ну, знаете, я всегда говорила, говорю и, надеюсь, буду говорить, что наш основной плюс, преимущество, ну и вообще наше умение, наша компетенция – это все-таки комплекс. И причем это комплекс не просто доставка там, да, груза и таможня, это именно учет вот таких вот нюансов, параметров, которые возникнуть могут через условный год. Mm-hmm. Или через, да, потому что экологический сбор за импортный товар вы платите отчетный период, когда наступает. Он наступает потом. Потом, например, есть такая вещь, как постконтроль, когда вас проверяют уже после того, как вы товар получили. Это тоже надо учитывать. Потом, естественно, мы как услужники, да, если можно mm-hmm. так выразиться, мы все-таки стремимся сделать так, чтобы, ну, поскольку наш непосредственный сервис – это вот декларирование товара на таможне, перевозка груза, то мы жестко мотивированы на то, чтобы при непосредственной нашей работе, вот которую мы здесь сейчас делаем своими руками, возникло меньше проблем. А это значит, надо продумать, и что на стороне Китая. Какие uh-huh. там могут быть проблемы, какие, потому что ведь это как бы две стороны одной медали. Импорт сюда и экспорт оттуда. Это тоже серьезное взаимодействие только с китайским государством. Не секрет, что китайские наши партнеры, друзья, как их правильно сказать, во-первых, сами не всегда компетентны, во-вторых, ну, иногда могут некоторые вещи представлять в каком-то не совсем корректном виде, свете и так далее. То есть здесь нужна определенная компетенция, чисто даже коммуникационная.
4: Вот сколько тонкостей, и вот сразу вам приходит, что Восток — дело тонкое. А если говорить вот про типовой алгоритм, если можно так выразиться, проверки вот поставщика, какие источники и критерии вы считаете обязательным для того, чтобы вот именно на той стороне вот компанию, да, какую-то китайскую, как ее правильно проверить, на что стоит обратить внимание?
5: Ну, вот смотрите, да, здесь можно ответить очень предметно. Ну, предположим, вам нужно заказать какое-то там условное оборудование или какие-то комплектующие в Китае, да, вы знаете, что вы хотите. Значит, первое, что я, наверное, бы, ну, большинство, на самом деле, я это вижу просто по нашей статистике, компании наших делают, они едут на наши выставки отраслевые, там, в Москве условно, где сейчас действительно очень активно представлены китайцы. Я бы, да, естественно, это делать можно и нужно, но я бы все-таки не рекомендовала сразу с ними заключать контракты и так далее, даже если при условии у вас есть образцы. Объясню, почему. Все-таки гораздо больший сорсинг вы найдете на выставках в Китае, скажем честно. И это, конечно, компании, которые будут более проверены. Они уже проверены самой, грубо говоря, той же самой кантонской выставкой, ее администрацией. Да? Это компании, конечно, с большим весом гораздо, чем те, которые едут к нам сюда. Ну, вот как-то так складывается. Потом есть система отзывов на крупных отраслевых тоже всяких вот маркетплейсах, или как их правильно назвать?
4: Площадках.
5: Этих агрегаторах типа Алибабы, да, там есть еще большой список, я их просто сейчас называть не буду, при необходимости могу предоставить. Потом, конечно, самый банальный — это проверка юридических документов. То есть в Китае есть все то же самое, как у нас. ИНН, УГРН условный, да, это все так же есть. Просто надо не бояться прям спрашивать конкретно. Предоставьте бизнес-лицензию, предоставьте вашу экспортную лицензию, предоставьте документы постановки на учет. Если все это будет, вам будет легко достаточно проверить, когда она была образована, да, кто там дяденька-директор, как он там все это, вот какой у него уставной капитал, это все в точности так же существует у них, как и у нас, абсолютно, вот зеркально. Ну и, в общем-то, у них там, по большому счету, вплоть до того, что существуют черные списки поставщиков.
4: Вот.
5: Ну и самый главный, все-таки последний, наверное, пункт, типовой алгоритм, если уж мы говорим про типовой алгоритм, вам, конечно, надо ехать на знакомство, однозначно. Если вы выбрали товар, вы получили образцы, вы посмотрели, все устраивает, однозначно, либо надо послать специалиста, таких очень много компаний, мы тоже этим занимаемся, которые проводят, ну, условные инспекции, выезды, такие вот выборочные какие-то проверки, вплоть до... Можно на самом деле вплоть до геолокации отследить, геоточки той или иной фабрики. Потому что, конечно, самое, наверное, вот при первом, вот вы как вот полностью нулевой, да, вот вам вот нужна деталь, вы знаете, что вам нужно, и вот вы пошли в интернет. Первое, конечно, что на вас будет вываливаться, это посредники, китайские посредники, это однозначно. И вообще большой вопрос, удастся ли вам докопаться до реальной фабрики. Это не всегда удается, и это на самом деле даже не факт, что всегда нужно, потому что многие фабрики, они полугосударственные, государственные или вообще государственные, и даже экспортных лицензий нет. Это не самая проблема. Другая проблема, конечно, и цена, и качество, которое дают эти посредники, ну и их некоторые такие мелкие хитрые уловки. Но это, наверное, уже слишком глубоко мы копнули.
4: Хорошо, Карина Николаевна, предлагаю сейчас взять небольшую паузу, потом во второй части программы поговорить, как выстраивается с технической точки зрения ваша работа, где находятся сотрудники, ну и вот все эти тонкости в большем объеме рассказать, потому что даже мне, человеку, который вроде бы далек от бизнеса с Поднебесной, стало невероятно интересно. Друзья, у нас в гостях коммерческий директор компании «Правый берег Логистика» Карина Николаевна Никулина. Мы говорим сегодня о том, как можно и нужно правильно выстраивать бизнес-партнерство с Китаем, как найти поставщика и контролировать поставки. Обо всем этом во второй части программы «Суть дела» на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, через минуту продолжим.
3: Это «Суть дела» на радио
0: «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
6: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
8: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Продолжаем, друзья, эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Напомню, в гостях у нас коммерческий директор компании «Правый берег логистика» Карина Николаевна Никулина. Говорим мы сегодня про бизнес-партнерство с Китаем, как найти поставщика и как контролировать поставки. В первой части программы мы погрузились чуть ли уже, знаете, сразу полез в эту небольшую паузу искать русско-китайский разговорник. Просто, правда, интересно. Страна удивительная, а уж бизнес как выстроить, мне кажется, это вопрос, который у многих вызывает, если уж не головную боль, то прям целый список каких-то непонятных моментов. И вот, собственно, Карина Николаевна, тогда вопрос такой. Ваша работа с технической точки зрения, да, сопровождение, логистика, как она выстраивается? Ваши сотрудники постоянно находятся в Китае? Или какие-то вопросы решаются, или можно их решить удаленно?
5: Ну, смотрите, конечно, наш основной сегмент нашего штата, естественно, мы находимся здесь, в Нижнем Новгороде, и вопросы решаем все-таки здесь. Опять же, повторюсь, мы таможенные представители, и мы подаем декларации здесь, в Российской Федерации. Uh-huh. Но все, что касается взаимодействия в Китае, по Китаю и то, что связано в Китае, конечно же, мы пользуемся сорсингом и услугами наших разнообразных партнеров, подрядчиков, которые физически находятся в разных абсолютно концах Китая. Это то, что называется, мы работаем с агентами. Агенты — это в основном те, кто именно осуществляет локальную логистику, перевозки по Китаю, но также есть агенты, которые осуществляют и закупки, есть агенты, которые осуществляют инспекции фабрик, товаров, проводят переговоры. Ну и, конечно, сами мы туда регулярно выезжаем для посещения как выставок, так и проведения переговоров. Это да, примерно вот так это работает.
4: А какие правила ведения бизнеса в Китае вас вот больше всего удивили? Может быть, что-то удивило приятно, может быть, наоборот? К чему вообще сложно привыкнуть?
5: Ну, если говорить именно про удивили, вот да, как вы задали вопрос, то все-таки, наверное, безусловно, есть отличие от ведения бизнеса с Европой. То есть это бизнес гораздо менее формализованный. Все-таки, да, договор не что, а личное знакомство — это все. Вот я бы сказала так. То есть чтобы вы имели не просто хорошую цену, это вообще полдела. Вы должны иметь стабильность поставок, вы должны иметь стабильность качества, вы должны иметь стабильность как-то не парадоксально веса изделия. Ну, вот если вы покупаете условный металл, например, или еще что-то. Вот для этого всего стабильность сроков, да, вот чтобы у вас это было всегда более-менее под контролем, вы должны все-таки лично познакомиться с руководством. Вы должны с ним съесть не один пуд соли, я имею в виду посетить обязательно не один ресторан. Отказ будет грозить ужасной вообще обидой, и ничего у вас в итоге, скорее всего, не выстроится, не получится. Потом вы обязательно должны дарить подарки. Подарки — это вообще наше все.
4: А что они любят получать в подарок?
5: Знаете, они, как мне, вот это мое личное видение, да, сколько раз я не была в Китае, мне китайцы видятся всегда очень дружелюбными людьми. Uh-huh. И, в принципе, достаточно позитивно реагирующие на любые подарки. Но, честно говоря, они никогда не откажутся от нашей водки. Потом они, в принципе, не откажутся от наших всяких сладостей и вкусностей, при том, что китайцы сладкое, ну, в нашем понимании, сладкое они не едят. Для них это скорее новость. И как ни парадоксально, им нравятся наши чаи, которые вот всякие вот такие вот травяные и прочие.
4: Ничего потому что себе.
5: Китайский чай — это понятно.
4: Ну,
5: это китайский чай, что тут говорить, тут все понятно. А вот такую специфику, которую как иногда любим мы, у них, в принципе, такого мало. Ну, вот, наверное, это самый банальный уникальный такой набор.
4: А если говорить про связи и отношения, вот этого, знаете, у меня есть связи, вот там это тоже распространено?
5: Ой, слушайте, связи и отношения, да. То есть применять их, наверное, не стоит, потому что вообще неизвестно, как всегда, куда они заведут. Но тот факт, что выстраивать отношения лучше по знакомству, когда тебя кто-то кому-то рекомендует, это однозначно. То есть если, например, вот как мы стараемся, скажем так, налаживать взаимоотношения, чтобы нас рекомендовали, например, сейчас же очень много китайского бизнеса в Россию пришло и продолжает приходить, и мы стараемся китайскому бизнесу оказывать тоже услуги по декларированию, потому что очень много китайских перевозчиков здесь сейчас. Вы, наверное, может быть, сами видели неоднократно на трассах, да, эти машины, эти фуры с иероглифами, да, у которых, наверное, знаки на иероглифах. Вот. Очень много компаний открыто именно с китайским капиталом. И мы стараемся, как бы, ну, зная и менталитет, зная специфику, им тоже наши услуги предлагать. И я знаю, что ни одна реклама не будет работать, пока действительно тебя не рекомендуют там Петя, Вася и так далее. Вот это действительно работает. Это абсолютный факт.
4: Карина Николаевна, тогда в подтверждение ваших слов, как с вами связаться, как вас найти, если возникли вопросы у наших слушателей, если появились идеи о том, как сотрудничать?
5: Ну, мы уже много лет находимся в Нижнем Новгороде на улице Ульянова, 7. У нас там есть вывеска, у нас есть сайт pblogistics.ru. Пожалуйста, у нас есть телеграм-канал, есть любые опросные формы. Мы всем очень рады, будем консультировать по любым вопросам, связанным с Китаем.
4: Так что готовьте сладости для ваших будущих китайских партнеров. Мы как-то привозили им городецкие пряники. Они долго пытались понять, что это такое, но когда нам удавалось объяснить, а у них же язык свой, да, и переводчики не всегда корректно объясняют, они несказанно радовались. Так что имейте в виду, что и на радио Рандеву есть свой, как говорится, человек, кто может задобрить китайских партнеров. Карина Николаевна, спасибо вам большое. Было,
5: вам
4: правда,
5: спасибо.
4: Очень интересно. Мне кажется, это действительно полезно знать о том, как выстраивать отношения с людьми из другой такой вселенной, со своей философией,
5: да,
4: и делать это успешно.
5: Да, это действительно другая вселенная.
4: Спасибо. А мы остаемся в своей. Это радио Рандеву, программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио Рандеву.
8: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
9: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
10: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
8: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Спасибо.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о зарплатах, квартирах и рабочих профессиях в Нижнем. О средних ценах на бензин, озвученных Нижегородстатом. Но вначале о ценах на бензин, которые ломают всю статистику. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60, дизель стоил 80 рублей 10 копеек. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас, друзья, на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это Луи Остен с композицией «Майами» на волне «Радио Рандеву». В Нижнем за окном плюс 15, друзья, идут дожди. Сегодня обещают нам 100% влажность на протяжении всего дня. Завтра утром дожди сохранятся, но уже в обед обещают выглянуть солнце. На дорогах пробок нет. Все мосты свободны, поэтому выбирайте себе пути по душе и оставайтесь с нами на волне хорошей музыки. Впереди Егор Тимофеев, команда гостей из будущего Джамирокуай и прямо сейчас Робби Уильямс, композиция «Let Me Enter».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: Четыре FM.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно, готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Пролюбов, здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет до +19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», друзья, и это команда «Ага» с композицией «Аналог» звучит прямо сейчас в нашем прямом музыкальном эфире. С вами Ирина Ростова, друзья, впереди только хорошая музыка. Убедитесь в этом сами. Певица Юлия Зиверт с песней «Бери и беги». Также услышим с вами команду «Лондон Граммар» с композицией «Hey Now», Сироткина и песня про август, месяц, который нам только предстоит ожидать. В финале часа «Асока» и композиция «Забери меня». Ну и через несколько секунд, друзья, я уверена, песня, которую вы узнаете с первых нот куплета, друзья, это кавер от исполнителя Will Young.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: На данный момент в Нижнем Новгороде, друзья, плюс 14 градусов, обещают нам до конца сегодняшнего дня дожди. Завтра утром тоже дожди, но уже будет теплее, плюс 19, ну и...

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 0.

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о зарплатах, квартирах и рабочих профессиях в Нижнем. О средних ценах на бензин, озвученных Нижегородстатом. Но вначале о ценах на бензин, которые ломают всю статистику. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». И в этом часе нас встречает команда «The Verve» с композицией «The Drugs Don't Work» на волне «Радио Рандеву». У микрофона Ирина Ростова, впереди только хорошая музыка. Друзья, услышим дуэт Юли Зиверт и Басты, песня «Не болей». Также впереди команда «Марс», нужны любовники, ну и прямо сейчас.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

периодические дожди, синоптики. Мы с вами веселимся вместе на волне радио. Рандеву с итальянской певицей Vivo, которая сейчас в России набирает большую популярность. Ее кавер на композицию «Посмотри в глаза». Замечательная танцевальная версия, друзья, поэтому если ваше тело сейчас хочет двигаться, не препятствуйте ему. На дорогах города по-прежнему все спокойно, мосты свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе, друзья, и оставайтесь с нами. Впереди Надар Реве с потрясающим кавером. Вы скоро узнаете, на какую песню. Буквально через несколько минут услышим Немигу, команду Кармай, ну и прямо сейчас

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова-Прибоя.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.
1: Не помню, говорил ли я тебе, что никого на свете лучше мне. Вокруг столько красоты и цветов, но ты мой самый красивый букет. Не помню, говорил ли я тебе, что мне не нужно больше никого. Когда рядом на себя смотрю, то улетаю выше облаков.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

хорошая музыка, друзья, поэтому оставайтесь с нами. Впереди легенды группы «Аха» и их культовая песня «Stay on these roads» – «Оставайся на своем пути». Также в финале часа группа «The Honest Shadow» с песней «Stillness to Sail», ну и прямо сейчас команда «Disco Lab» с песней про счастье для счастливых людей. Happy Song на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего утра. Друзья, услышимся ровно в 8:00 на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву».

0: it's time to sing some
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
2: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет, до плюс 19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Стеллист. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: L'histoire commencera par elle, à la plage ou dans un bar, autour d'un cocktail. Le soleil se couche quand elle se réveille. Si l'histoire se finit bien, dis-toi que tu rêvais. Car le temps d'un...

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании «МедСи». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: автозавод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о зарплатах, квартирах и рабочих профессиях в Нижнем. О средних ценах на бензин, озвученных Нижегородстатом. Но вначале о ценах на бензин, которые ломают всю статистику. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: «103.4 FM».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Такое яркое.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru.

0: и автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежище. Об этом сообщило агентство News.NN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет до плюс 19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области и эту самую область освещаем. И сегодня мы будем говорить о том, что, ну, мне кажется, уже, ну, если говорить красиво, долгие годы остается такой информационной повесткой. Если говорить точнее, ну, наверное, последние лет 6-7 точно, это, конечно же, развитие IT-сектора, что происходит с российскими IT-компаниями. Мы знаем, что они чаще всего лидируют вообще в мировой практике. И вот, собственно, с одним из лидеров мы хотели бы сегодня поговорить. Это IT-компания STM, соучредитель и коммерческий директор Алексей Щепетков у нас в гостях. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый день.
1: Алексей, добрый, ну, день, я не слишком ли нагнал пафоса, говоря?
2: Слишком.
1: Слишком?
2: Ну, конечно, потому что мы как бы компания, находимся в Нижнем Новгороде, здесь работаем. Конечно, мы отдаем себе отчет, что мы не входим там в топ-10 компаний там России, которые производят действительно конкурентные, высококачественные продукты. У нас есть свои титаны в этом контексте, а мы знаем, что мы делаем, мы знаем, для кого мы делаем, и просто стараемся делать это хорошо.
1: Мне кажется, это вот лучшее описание лидеров своей узкой, может быть, ниши, но когда вы знаете, что вы делаете и для кого вы делаете, вот это, мне кажется, самая главная характеристика, нежели все эти объемы, акции и капиталовложения. Ну, давайте по делу. Вот есть ЦИПР, да, цифровая индустрия промышленной России, так расшифровывается эта аббревиатура, проходит она в Нижнем Новгороде ежегодно, конец мая, начало июня. Я знаю, что вы участвуете, если, мне кажется, ни разу не пропускали, но в любом случае вы постоянный участник этой большой конференции, этого большого мероприятия. Что вот малому бизнесу, на ваш взгляд, дает участие в мероприятиях уровня ЦИПР? И, может быть, я не знаю, вам важно попасть на глаза, в поле зрения, быть цитируемым в интернете, поучаствовать в дискуссиях или просто, знаете, ну, зафиксировать. Мы были здесь.
2: Ну, наверное, могу сказать, что по нашей оценке, вот конкретно как компании, мы бы сказали, что малому бизнесу ЦИПР вряд ли что-то может дать. Вот. Но, тем не менее, наша компания, в принципе, уже не относится к малому бизнесу.
1: Средний.
2: Потому что вот есть определенные критерии, которыми у нас классифицируются компании. Это выручка, обороты и количество персонала, то есть сотрудников. Вот, соответственно, по критерию выручки мы, конечно, находимся где-то в среднем диапазоне. Вот. Однако по количеству сотрудников вполне себе крупный бизнес.
1: Отлично. Тогда вот компаниям среднего и крупного бизнеса участие в ЦИПР, оно дает что-то или это просто выставка достижений, знаете, покрасоваться?
2: Ну, боюсь, так скажем, сразу сказать, как отрезать, что особенно ничего не дает. Вот, потому что это некоторый такой демонстративный зал, где крупные компании размещают свои огромные там
1: стенды,
2: да, это крупные павильоны. И, в принципе, здесь вопрос о том, что для чего это делается, чтобы найти друг друга, чтобы исполнитель нашел заказчика, ну, это вряд ли. Это, наверное, скорее просто как демонстративный ход, когда там есть определенный там крупный бизнес, который приезжает на ЦИПР, они формируют какие-то там междусобойчики, мягко скажем. Вот. Поэтому мы как бы знаем свое место, мы скромно всегда берем павильон где-нибудь в стороночке, вот, находимся в периметре. Интересно посещать различные мероприятия в рамках ЦИПРа, слушать мнения, иногда участвовать в дискуссиях. Вот. Ну и в то же время удача иногда поворачивается к нам лицом, и в рамках ЦИПРа мы можем познакомиться или встретиться с потенциальным партнером или заказчиком.
1: Ну, вот насколько я знаю, в прошлом году как раз на ЦИПР вы презентовали ваше специализированное программное обеспечение для обработки данных. Называется Пиван.
2: Да.
1: Собственно, в каких сферах он нашел применение и насколько бизнес заинтересовался вашим решением?
2: В принципе, изначально мы этот продукт разрабатывали под отрасль телеком. То есть, имея на подкорке где-то, что нашими клиентами должны являться или будут операторы связи, крупные, не очень крупные, средние. Вот. И в целом, как бы, этот фокус сохранился, потому что мы нарастили продуктовую линейку. Теперь Пиван это не один изолированный продукт класса Mediation, а это порядка 8-9 продуктов, которые уже под ключ сделаны, они понятный их функционал, это коробочные решения, потому что нашим заказчикам, как мы поняли, не всегда интересно слушать про то, что можно сделать. Всем интересно, а что уже сделано, где этот самый продукт, который можно потрогать, который можно протестировать, вот, который является законченным, который отвечает определенным требованиям, там, стандартам отрасли. И вот в этом контексте мы стали развиваться, и в итоге у нас получилась уже линейка, которую мы продолжаем растить. И, конечно, отрасль телекома, она так или иначе для нас является приоритетной, потому что у нас есть заказчики в этой сфере, у нас есть крупные операторы с более 80 миллионами абонентов. В этом году мы выиграли конкурс на замещение, на импортозамещение программных продуктов в Ростелекоме нашим продуктом. Соответственно, у нас есть уже устоявшиеся клиенты, с которыми мы продолжаем работать. И в этом году мы, вот, скажем, забегая вперед, что мы вышли на рынок как минимум СНГ, у нас есть, появились партнеры, с которыми мы заключили деловые, начали деловые отношения. Да, конечно, это пока в рамках некоторых соглашений между компаниями, это процесс пилотирования, это участие в RFI, то есть запрос на информацию, это участие в RFP, однако в этом году мы ждем подведения итогов вот, трех RFP, это конкретно уже конкурсы на наши программные продукты в Узбекистане, Казахстане и Беларуси. Вот.
1: Слушайте, как много всего происходит?
2: Ну, это происходит много всего в достаточно продолжительный период времени, поэтому в каждый момент времени, в общем-то, можно сказать, что ничего не происходит.
1: Ну, великое видится издалека, да, если уж говорить об этом. А я правильно понимаю, что с Пиван так и было, что сначала вот разрабатывался для телекома, сейчас он применяется везде. Вообще много таких примеров в вашей продуктовой линейке, если говорить таким вот языком, да, вот в тех решениях, IT-решениях, которые вы разрабатываете, когда делалось узконаправленно, например, да, сначала для одной сферы, а потом нашло применение в других.
2: Ну, такое как бы бывает, да. И там одним из примеров может являться вот наши друзья, наш постоянный заказчик и партнер, это Триколор, который является, в принципе, оператором спутниковой связи. Вот. Но наш программный продукт, Пиван, там используется не как классический медиэйшн, который собирает информацию и передает ее в биллинг для обсчета клиентов. Есть такой класс систем, называется Real-Time Decision Making. Это RTDM-системы, которые собирают различную разнородную информацию из разных источников данных и на основе некоторых встроенных алгоритмов принимают решения. То есть, что делать с этой ситуацией? И вот, например, в Триколоре наша платформа выполняет роль как раз RTDM. В принципе, мы видим ее применение и в других отраслях, но, к сожалению, все это происходит достаточно медленно, потому что у нас есть в списке компаний, с которыми мы работаем, и производственники, то есть это завод, например. Вот. Но, к сожалению, вот цикл принятия решения, сделок, он настолько уходит за горизонт планирования, что, честно говоря, у меня шутка на этот счет родилась, что пока там ребята выбирают, пока толстый сохнет, тонкий сдохнет, вот это раз. А во-вторых, пока выбранный заказчиком коллектив выбирает решение, проводит пилоты, делает оценки, выпускает RFI, делает анализ RFI, запускает тестовую эксплуатацию, запускает какие-то там фрагментарные вещи попробовать. Столько времени проходит, что, вот, честно говоря, если взять просто зарплату всей команды и умножить на сколько месяцев мы вот с ними взаимодействуем, можно было не глядя покупать продукт, пробовать его, и если вдруг что-то не подошло, менять на другой. Очень длинный путь, очень вязкий, и вот честно сказать, что наши оптимистические какие-то прогнозы, они просто разбиваются об то, что это настолько много времени занимает. Весь процесс.
1: Алексей, а если говорить про в целом IT-рынок сегодня, на ваш взгляд, экспертный, это больше рынок продуктов или больше рынок сервисов?
2: Ну, я думаю, что раньше это был действительно рынок и продуктов, и сервисов, потому что были крупные заказчики, которые заказывали достаточно объемные разработки под себя, то есть это глубоко кастомизированные программные продукты, часто в единственном экземпляре, разработанные конкретно под задачи заказчика. Вот, этот процесс, наверное, можно сказать, что трансформировался в то, что крупные заказчики перетаскивают в инсорс разработку и формируют у себя внутри команды с нужными компетенциями для того, чтобы самим себя обеспечивать необходимой инфраструктурой вот и программным обеспечением. Поэтому, наверное, вот могу сделать вывод, что сейчас аутсорсинг не так сильно как бы развит, потому что сложно найти заказчиков новых. Вот, и рынок все-таки вышел на этап формирования продуктовых каких-то линеек и продуктовых решений, тиражируемых, потому что сейчас как бы разработать может каждый, вот, но всем нужен результат конкретный. И этот результат должен быть гарантирован. Потому что даже если мы заходим в какую-то разработку крупную с заказчиком, это формирование с нуля технических требований, технического задания, поэтапное выполнение работ, на каждом этапе есть определенные риски. Вот, конечно, все хотят и требуют результата. Вот, поэтому результат – это как раз покупка готового ПО.
1: А если говорить мы не можем этой темы не коснуться, искусственного интеллекта еще в «Матрице» в 99-м году упоминалось, и вот, с учетом текущих темпов развития искусственного интеллекта и вообще инструментов автоматизации, планируете ли вы интегрировать эти технологии в Pivan и другие продукты компании? Или уже это этап пройденный?
2: Ну, искусственный интеллект — это, конечно, такая широченная тема для обсуждения, что она вряд ли может уложиться в краткое интервью, но, тем не менее, на мой взгляд, искусственный интеллект, он очень разносторонен. И, конечно, мы видим на рынке продукты, и решения, и технологии, которые уже давно себя зарекомендовали, которые давно нашли себе применение. Обработка фотографий, видео потоков, работа с текстом, голосом. То есть это то, что мы в повседневной жизни уже используем. Вот. И самое главное, что мы понимаем, что это действительно работает, и поэтому внутри нашей компании мы искусственный интеллект, отдельные компоненты этого направления мы используем. То есть это в разработке программного обеспечения. Мы делаем более стандартным код, повышаем качество нашего кода. Вот. Используем технологии для ускорения производства кода. Это все как бы внутри есть. Но вовне, на рынок, мы тут осторожны. Потому что очень много хайпа вокруг этой истории, очень много каких-то таких желаний, которые, на мой взгляд, часто не соразмерны с действительностью. Например, искусственный интеллект с его прогнозами, с его возможностью использовать где-то в предиктивных направлениях, он носит некоторый вероятностный характер. Но заказчик часто не понимает, что значит предиктивное. Или он делает эту работу за меня, или не делает. Другого не дано. А самый главный момент здесь — это то, что при повышении качества работы искусственного интеллекта, при повышении его вероятностных характеристик кратно увеличивается стоимость. То есть это и оборудование, и железо, софт. Да. Тут по-моему, есть определенный дисбаланс, поэтому мы смотрим на то, что делают другие крупные игроки. Вот. И тем не менее, все, что касается искусственного интеллекта, что может быть полезно для нашей производственной деятельности, мы обязательно внедряем, используем. Наш директор по разработке Александр Бондин, он прям все отслеживает, все нововведения, все, что можно использовать, мы берем и делаем.
1: Алексей, есть еще один вопрос, который касается господдержки, потому что мы знаем, что IT-сфера это сфера, которая получила в свое время достаточно большой импульс государственной поддержки. В последние годы вот этот акцент господдержки, он смещается с прямых субсидий на инструменты рыночного спроса, какие-то квоты на закупку отечественного программного обеспечения, требования по импорту, замещению в госсекторе и системообразующих компаниях. Как вы оцениваете вот такой поворот? Это создает какой-то предсказуемый спрос на продукты или добавляет больше административной нагрузки?
2: Если честно, напрямую нас это не особо-то и касается. Uh-huh. Потому что мы компания, которая работаем с нашими заказчиками, мы выполняем определенные там работы. Да, они часто проходят под эгидой импортозамещения, uh-huh. и выделенные бюджеты сформированы только исходя из цели, что мы, как результат нашей работы, будет замещены определенные западные продукты. Вот. Поэтому, да, здесь как бы мы подсознательно движемся в этом фарватере, вот, но конкретно для себя, как для компании, которая занимается и выпуском своей продуктовой линейки, uh-huh. и участием в проектной деятельности с заказчиками крупными, федеральными, мы на самом деле не особо на себе это ощущаем, кроме вот налоговых льгот, которые действуют и продолжают действовать, действовали и продолжают действовать для сферы IT, такие как сниженный налог на прибыль, uh-huh. Там, сниженные страховые взносы. Все это как бы понятно.
1: И... А нет такого ощущения, Алексей, у вас, ну, что господдержка, она как-то, знаете, неравномерна? Вот мы с чего начали, что вы по штату крупная компания, да, там по другим показателям, может быть, являетесь представителем среднего бизнеса, что господдержка направлена больше на крупные компании, а вот компаниям средним и, может быть, таким... кастомным, да, небольшим, угу. Достается меньше этой поддержки.
2: Я тут могу сказать, что это, конечно же, да, это чувствуется, но здесь есть, конечно же, и нюансы. Угу. Потому что мы несколько лет назад впервые услышали о некоторых так называемых форвардных контрактах, которые заключаются между крупными игроками телеком-рынка, угу. с, опять же, крупными вендорами. И причина этой связи, она как бы понятна, потому что крупный вендор, обладая большими капиталами, большими командами и, главное, компетенциями, действительно может создать программный продукт, отвечающий конечным требованиям, и, но при этом настолько трудоемкий, что, ну, по идее, это должно занимать несколько лет, то есть там, uh-huh. 3, 4, 5, 6 лет, в зависимости от сложности конечного продукта. Например, там как разработка базовых станций класса 5G. Вот. И мы понимаем, что причина, ну, есть. Как uh-huh. бы, потому что крупным вендорам, крупным заказчикам нужны дорогие решения. Дорогие решения, ну, по силам сделать только тем, кто действительно обладает ресурсами для этого. Мы, как маленькая компания относительно, смотрим на это, думаем, ну, что мимо нас... не зацепили. Но... Вот. В этом году на Ципре было очередное заседание ИЦК по связи. Вот. Там уже какие-то новые термины я вот не уловил уже, если честно. Раньше были форвардные контракты, сейчас какое-то слово немножко забыл. Ключевые вроде проекты uh-huh, или uh-huh. что-то в таком духе. Тоже распределяются большие объемы денег. Все мимо.
1: Ну, Алексей, мне кажется, это не мимо. Знаете, ваше от вас не уйдет. Это во-первых. Во-вторых, если сравнивать крупных и компаний поменьше, Давид и Голиаф, мы помним, да, кто был более юрким.
2: Да. Ну, мы, конечно, хотим найти себе применение, и, в принципе, вот мы с нашим продуктом, ну, можно сказать, что уже нашли ту нишу. Uh-huh. Даже, хорошо, это телеком-операторы, окей, это наша была целевая группа. С другими отраслями, может быть, не так все гладко, но, по крайней мере, с телеком-операторами мы смогли выстроить отношения, в рамках которых мы получаем, что наш проект это безубыточный в первую очередь. Во-вторых, мы генерируем новые продукты, мы видим потенциальный спрос на эти продукты, мы участвуем в конкурсных процедурах, иногда выигрываем. В этом году к нашей компании присоединился директор по развитию по направлению телекома Иван Рыль. Это, он занимал аналогичную должность в компании «Беркут». Uh-huh. Мы надеемся, что с его помощью мы еще ускорим процесс вывода нашего продукта на рынок, в том числе на зарубежье. Может быть, не только ближние, но и дальние. Немножко дальние, да.
1: Алексей, я вам благодарен за то, что вы пришли к нам и просветили, что происходит. Но особенно приятно, вот все, что вы перечислили, да, вот это вот чувствуется энергетика, рвение, не стоять на месте, развиваться, идти вперед и предлагать лучшие решения. Особенно греет душу, что это нижегородская команда, нижегородская компания.
2: И нам тоже очень греет.
1: IT-компания стоит.
2: Потому что мы как-то приняли решение, что мы находимся в Нижнем Новгороде, наш родной город. Здесь у нас находится главный офис. Практически все ребята работают здесь, соответственно, нам очень приятно.
1: Спасибо вам огромное, что пришли. У нас сегодня, друзья, в гостях в рамках программы «Суть дела» соучредитель и коммерческий директор IT-компании STEM Алексей Щепетков. Мы продолжаем эфир.
2: Большое спасибо.
1: Спасибо вам за встречу.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: косметологии «Ланцет». Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, с Богородине квартиру взять, с Богородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз.

один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет до плюс 19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты... Балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» — это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-20. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву». У микрофона Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту с вами область освещаем, знакомимся. И сегодня у нас в гостях человек интереснейший. Вот достаточно было 10 минут, чтобы пообщаться за эфиром, чтобы понять, что то, как он разговаривает, то, как он мыслит, это уже достойно нашего внимания. Заведующий отделением хирургии в клинике Фомина Иван Евгеньевич Борисов у нас в гостях. Иван Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Как вы?
2: В порядке, готов пообщаться.
1: Хорошо, потому что тема, о которой мы будем говорить, ну, вообще, у нас часто в эфире бывают представители, да, медицины из разных отраслей, но, на мой взгляд, вот именно заведующий отделением хирургии впервые вот так вот у микрофона, поэтому, возможно, вопросы будут отчасти такими больше теоретическими или ознакомительными, но мне кажется, что вот представление о хирургии и о хирургах, да, о том, что они делают, со временем очень сильно изменилось, и сейчас вот есть у вас такая терминология — малоинвазивные технологии, да, как они вообще поменяли сферу хирургии, и если есть какие-то примеры, когда вот от полноценных операций, как мы видим в фильмах, да, приходит к таким микроразрезам, когда опускается какой-то зонд, какие-то щупальцы, и спасает жизнь человека, делают ее дольше. Это уже реальность или это все-таки редкость?
2: На сегодняшний день это уже реальность. Некоторые виды лапароскопических и эндоскопических вмешательств, больше скажу, уже даже рутина, выполняются на постоянной основе. Да, действительно, малоинвазивная хирургия, в моем случае лапароскопическая хирургия, я являюсь по большей части абдоминальным хирургом, совершили переворот в медицине, в хирургии. Переворот произошел даже, может быть, не столько в пользу врачей, сколько в пользу пациентов. Пациент получает минимальный объем операционной травмы в результате лапароскопии. Оборудование работают в режимах Full HD, 4K, в 3D режимах. Это настолько хорошая детализация, что во время выполнения операции и работы на каких-то сложных структурах все это в увеличенном виде, все это достаточно детализировано. И подойти и рассмотреть какой-то орган бывает намного проще, чем при открытом доступе. Что касается примеров из личной практики, начиная работу хирургом, про лапароскопию только мечтали, там, когда она появится, это было что-то заоблачное, фантастическое, видели только на картинках, это далекий 2003 год. И, естественно, все операции выполнялись с разрезом на животе, традиционная лапаротомия. Ну, период восстановления занимал 10-15 дней стационара. Тут ничего не поделаешь, потому что и дренажи, и шов на животе, и болевой синдром при большом объеме операции. И когда появилась лапароскопия, появилась она в то время в результате модернизации здравоохранения, на нас обрушилось счастье, у нас в больнице появилась новая лапароскопическая стойка. Я на тот момент уже отучился на эндовидеохирургию. И первая прободная язва, ушитая лапароскопически, выписалась у меня на четвертый день.
1: Ух ты!
2: Вот. Вот такой яркий пример, как лапароскопия, малоинвазивные технологии совершают переворот.
1: А если говорить, вот это мы про пациента, да?
2: Да.
1: А вот с позиции врача стало вот эти современные операции, да, вот малоинвазивная технология, она сделала работу сложнее для врача? И, может быть, какие-то новые компетенции требуются? Не каждый может, хирург?
2: Тут, как говорится, медаль две стороны. С одной стороны, со стороны начинающего доктора создается впечатление, что этому сложно обучиться, это нужно обладать какими-то талантами. На самом деле сейчас лапароскопия, она же позволяет и проводить видеофиксацию всех операций. То есть писать, мы фулл-таймом пишем операцию, и потом какие-то интересующие моменты мы можем повторно отсматривать. И сейчас куча интернет-ресурсов профессиональных, где лидеры каких-то определенных направлений выкладывают видео своих операций. И молодым людям в этом плане намного проще отсмотреть 200-150 видео, понять, какие сложности эта операция представляет, какие узкие моменты, да, там же видео не просто молчаливое, оно с комментариями, широко представлены сейчас мастер-классы на разного рода профильных конференциях хирургических, опять же, онлайн-трансляции из операционных, все это позволяет нам давать обучающий материал в больших объемах. Когда просто почитал книжку, это одно. Когда ты видишь это вживую, это как бы вторая стадия обучения с комментариями специалиста-эксперта в данной области. И третье, когда ты стоишь уже у операционного стола, делаешь первые шаги, это называется современным языком менторство, когда рядом с тобой эксперт в области этой операции, и, как говорится, он тебе направляет руку. Вот. Плюс лапароскопии сложнее или проще. У нее как свои плюсы есть, так и минусы. И бывает, при лапароскопии попадаем в тяжеленный спаечный процесс, и ничего не получается, визуализации нет, выйти на нужную зону не получается. Тут хирурги вынуждены перейти на открытый доступ. Это не возбраняется. И больше того, когда я осваивал лапароскопическую хирургию, был такой интересный термин в учебнике. Для начинающего лапароскопического хирурга должен быть очень низкий порог перехода на лапаротомию. То есть не надо рисковать, чувствуешь, что что-то идет не так, перейди на открытую операцию, ту, которую ты умеешь делать. И ты при этом обезопасишь пациента. В первую очередь мы же всегда руководствуемся безопасностью выполнения хирургических операций, чтобы не навредить.
1: Это здорово. Иван Евгеньевич Борисов, заведующий отделением хирургии в клинике Фомина, у нас в гостях. Мы сегодня говорим про малоинвазивные технологии, вообще как происходят современные операции, как работают хирурги. И вот, собственно, сейчас эту часть осветили. Но я правильно понимаю, что операция – это важная часть, но она же не единственная часть, да, вот целого комплекса, что называется, лечением. Есть диагностика до того, как, собственно, происходит операция, после операции, реабилитационный период, он становится меньше благодаря вот новым технологиям. А есть ли такая возможность пройти все этапы сразу в вашей клинике под контролем вот одной команды, и какие есть плюсы у этого?
2: Да, абсолютно, есть такая возможность, она реализована в полной мере у нас. Больше того скажу, если в какой-то клинике появляется операционная с наличием коллектива хирургов, это все-таки такая ресурсоемкая структура, которая на себя кооперирует диагностику, лечебные, консультативные какие-то подразделения. То есть операционная, она начинает обрастать этими подразделениями. Они востребованы всегда. Мало ли какие ситуации бывают, всегда можно позвать УЗИ, да, сделать анализы крови, там, сделать эндоскопию и так далее. Вот. И в клинике Фомина на сегодняшний день это реализовано. Принцип одного окна, одной двери. Больше того, у нас присутствует программное обеспечение, личный кабинет пациента, куда, как и мы, подгружаем какие-то анализы, либо пациент для доктора может свои, сделанные в сторонней организации обследования, анализы, отсканировать и подгрузить.
1: Вот у меня как раз и был такой вопрос, может ли, допустим, пациент операцию делать у вас, да, а там анализы сдать в государственной клинике по УМС, или там на реабилитацию уйти там в госучреждение, потому что, понятно, всегда есть еще и финансовый вопрос. Это, есть ли такая возможность?
2: Да, это вполне себе возможно, и на мой взгляд, даже и не сложно, потому что, например, выполнена операция. Ну, у нас в договор оказания услуг медицинских по оперативному лечению послеоперационные два приема входят в стоимость операции. И если все гладко и никаких у нас шероховатостей не было, этими двумя приемами все и заканчивается. То есть ходить куда-то в другую организацию и реабилитироваться, там какую-то безумную реабилитацию делать по ОМС, нет смысла. А если все пошло не так, как любой хирург, я не скажу, что всегда все бывает гладко. Да? Бывает определенный процент осложнений, он присутствует у всех. Если вам скажут, что его нет, не верьте этому человеку, то мы и сами будем заботиться об этом пациенте, ему не надо никуда будет идти. То есть мы наши проблемы будем стараться решить здесь и сейчас.
1: Иван Евгеньевич, а вот еще какой вопрос. Не секрет, что многие пациенты, да, ну, с опаской боязливо относятся вообще к операции, к вмешательству хирургическому, несмотря на то, что вот хирургия стала очень современной, мы говорили про анестезию за эфиром, да, что она вообще изменилась. А, что может быть, или какие могут быть последствия того, что вот человек на потом оставляет из-за своего какого-то страха, да, вот хирургическое лечение, ну, ладно, отложим на потом. Вот в моем личном примере, когда мама, возрастной человек, проработавший в медицине много лет, записывается к врачу, звонишь и спрашиваешь, когда? Она говорит, ну, летом операции не делают, вот она в отпуске, потом где-нибудь к декабрю. Я говорю, мам, время работает не на нас. И очень сложно вот объяснить.
2: На примере медика сложно что-то говорить, попытаюсь объяснить на примере обывателя, человека, не посвященного в медицину. С медиками немножко другая история.
1: Профдеформация, да.
2: Своего рода профдеформация, либо в какой-то степени менее щепетильное отношение к своему здоровью, и человек знает, чем это закончится, и что может быть, и как бы вывод такой, что страшного ничего может и не быть.
1: Понятно.
2: Пойдет и так. Но среди людей не медиков вот оттягивание момента обращения к врачу всегда сопряжено с неизвестностью. Со страхом боли, со страхом неизвестности. Человек, не зная, что с ним будет происходить, естественно, этого боится. Как пугает нас темнота, то по той же схеме работает страх неизвестности. После визита к доктору, как правило, 80-90% страхов уходят. Потому что у человека появляется четкий план действий. Он знает, как это будет готовиться, куда он придет, где его будет его место, что с ним будут делать и как это будет после того, как он проснется. Особый восторг вызывает люди после лапароскопии, которые лежат и ждут, что сейчас начнется больно. А больно все не начинается. Больше того, мы работаем по программе Fast Track, быстрый путь в хирургии. Мы их очень быстро, через сутки практически, отпускаем домой кушать обезболивающие препараты, таблеточки пить и посещать контрольные приемы.
1: Вот, кстати, хотел еще уточнить такой момент. Есть ли какие-то сезонные вот состояния, да, вот как вот я упоминал из личной практики, когда говорят, что летом не надо делать операции?
2: Очень часто такое слышу. Проводились большие, огромные, по 10 тысяч, по 30 тысяч пациентов клинические исследования. И ситуация вырисовывается таким образом, что сезонность, время года на успех операции не влияет. И реабилитация проходит абсолютно точно так же. Заживление после операционных швов происходит абсолютно с той же скоростью и точно так же. И врач всегда будет руководствоваться, выбирая время операции и объем операции, вот сезонностью врач руководствоваться будет в последнюю очередь. А может быть, и вообще не будет на это обращать внимания, потому что, допустим, вот в клинике Фомина, пример, созданы условия, где в палатах свежий воздух кондиционированный, можно температуру воздуха на кондиционере менять, есть душевая, если где-то гигиену провести, свежее белье, и, ну, какая разница за окном, зима или лето.
1: Согласен. А вот это, что касается пациентов. А еще есть такое, знаете, вот летний синдром спасения урожая, так его называют, когда люди, что-то болит, зная, что нужно обратиться к хирургу, к врачу, но тут надо же урожай собрать, да, там дача, фазенда и все прочее, а вот потом доводит до осложнений. Тут, наверное, просто от вас такой добрый рекомендательный совет – если есть какие-то показания к обращению к хирургу, лучше, как и прежде, не откладывать.
2: А вот с этим как раз сталкиваюсь постоянно. Спасение урожая, доделать стройку, угу. довести какой-то проект дома. Это повсеместно. А тут больше, наверное, вопрос психологической плоскости и в приоритетах у человека. Но создавая себе какие-то ложные иллюзии по отношению к состоянию и списываешь все на усталость, угу. там, в огороде поработал, бок поболел, полежал, прошло. Нельзя так поступать, обязательно нужно обратиться. Потому что пока этот процесс протекает скрыто и эпизодически, это одна история. А когда вас повезли на скорой, и вас ждет бригада экстренных хирургов, это совсем другая история. Вот в таких ситуациях нужно прислушиваться все-таки к своему самочувствию, и да бог с ним, с урожаем, можно выбрать день и просто прийти проконсультироваться. Это касается сезонности, допустим, вот очень часто бывает, люди не обращают внимания на желчекаменную болезнь, где-то там сказали, ну, есть они и есть, и живи. Она страна православная, все любят поститься. Вот они сначала там месяц голодают, а потом происходит праздник, обильный стол. Вот в этот момент прям прослеживаются пики приступов, вереницей обращаются эти пациенты. И когда задаешь вопрос, а где ж вы раньше были? Ну, что ж вы там больше 10 лет с этим ходите? Как бы проблему можно было решить там еще 10 лет назад спокойно. Вообще... Были другие приоритеты.
1: Да.
2: Где-то создали ложную иллюзию и где-то привили человеку мнимое благополучие. Ну, вот с этим как бы мириться не надо. Надо всегда консультироваться, либо приходить спрашивать второе мнение. Вот у нас это приветствуется, допустим.
1: В общем, друзья, с заботой о себе рекомендуем обращаться к профессионалам своего дела, заведующий отделением хирургии в клинике Фомина Иван Евгеньевич Борисов. Запомните, пожалуйста, это имя, фамилию, отчество. Пригодится. Иван Евгеньевич, огромное вам спасибо за то, что рассказали, как обстоят дела, и, собственно, в очередной раз помогли задуматься, все ли я знаю о себе как об организме, и все ли хорошо, не нужна ли помощь или просто совет профессионала.
2: Да, спасибо вам за предоставленную возможность высказаться. И мы о себе многого не знаем. Со стороны видно больше.
1: Особенно, когда есть профессионалы в этом деле. Заведующий отделением хирургии в клинике Фомина Иван Евгеньевич Борисов у нас в гостях. Это программа «Суть дела». Друзья, мы продолжаем эфир.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство News&N по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды

0: Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет до плюс 19. При этом нейросеть Яндекса не обещает никаких дождей.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Она девочка-самурай, не пиши ей и не вспоминай. Она научилась молиться Богу, которого нет. Она девочка острый меч, он крысолов и его кларнет. А она самурай, который учился не слышать звуков, не вздрагивать от машин, не подпускать к себе близко мужчин и женщин, на всякий случай тоже не подпускать. Она девочка, выученная стоять на стеклах, на углях, на докрасна раскаленном асфальте. Хотите — принимайте, хотите — не принимайте. Она девочка-самурай в железных доспехах, на тонких плечиках. Снимая их каждый вечер, она умещается на коврике ванной, что диаметром меньше метра. Ее уносит от сильного ветра. И она, как воин, учится своему военному ремеслу. Выучилась не верить ни левым, ни правым, по-хорошему никому. Выучилась смотреть на солнце, не закрывая век. Она девочка-старк, железнейший человек. Девочка — грецкий орешек, упрямо твердая скорлупа. Но стоит ей треснуть, как рассыпается прям в руках. Как она стоит на гвоздях, они через пятки рвут эфемерную душу. Девочка-самурай раздевается, смывая себя под душем. Но наутро отказывается вести войну, сдает весь металл в ломбард. На вырученный идет в кино, играет на бильярд. И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику. Теряет свой рейтинг среди самых сильных на этом свете. И становится просто счастливой, черт возьми, просто. Как музыка из 90-х, как белая водолазка, как кофейная чашка, как запах только что выстиранной белой рубашки, как чувство, что скоро должен случиться май. Просто счастливая девочка, ты больше не самурай. Девочка-самурай, сердце в титановых латах. Там, где на раскаленный асфальт осыпается сакура. Она кутается в алое шелковое кимоно. Теперь никто всему виной. Девочка-самурай, судьба, острый клинок. Мечта, лишь же вслух, рифму, лишь же вслух. И той

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежище. Об этом сообщило агентство News NN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас.
4: Радио 103.4 FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот центральный день лета будет прохладным и дождливым. Температура городского воздуха не превысит 15 градусов относительного тепла. Завтра немного потеплеет до +19, при этом не растет.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификаты на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежище. Об этом сообщило агентство News&N по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и в Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17. В Караганде 18. В Красноярске 19. В Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство News&N по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство News&N по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

собранное поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю или ломать границы и делать историю.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о зарплатах, квартирах и рабочих профессиях в Нижнем. О средних ценах на бензин, озвученных Нижегородстатом. Но вначале о ценах на бензин, которые ломают всю статистику. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60, дизель стоил 80 рублей 10 копеек. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство News.NN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенц и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. В середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство НьюсНН по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.